0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kadar kiren. Urleler makka, tambiler nele somer konum. Aveyel kanin aru. Partundu.
0: Selover.
1: İnce ve den de erikina.
2: Unlock neden kalan?
1: İnne orada bile seyre cefi yakın. Neler nele somer.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glauben wir denn?
0: Neden
3: Afrik?
0: Selover.
4: Я желаю мне, чтобы вы не переезжали.
0: Selover.
4: Бесконечное выживание.
2: Warum glauben wir denn?
4: Я желаю мне, чтобы вы не переезжали.
0: Selover.
4: Бесконечное выживание.
2: Warum
4: glauben wir denn? Selover. Glaub mir, das ist nicht so.